Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата, я постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

Radio.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 28 июня по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем +30, +34.

Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на радиоплеер.бай.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11.00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Там не бывает печали, там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно, там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

0: Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 28 июня по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем +30, +34.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 28 июня по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 34.
1: Радио Могилев.
2: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь. Мне холодно.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Радио Могилев.

центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: В Могилеве 7 часов.
1: Прогноз погоды. 28 июня по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем +30, +34.

0: Октябрьский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступлений являются кражи. За год в регионе совершается около 5000 краж. Пятая часть из них в Могилеве. Чтобы обезопасить себя и свое имущество, укрепите окна первого этажа и входные двери. Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком. Не впускайте в жилище незнакомых граждан. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Департамент охраны. Ваша безопасность – наша профессия.
1: Наши хиты.

Работать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Pure Кайф.
1: 28 июня по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 34.
0: Наши хиты.

0: Могилеве 8 часов.
1: Прогноз погоды. 28 июня по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем +30, +34.

0: 28 июня по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем +30, +34.
1: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

28 июня по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем +30, +34.

Компания «Бабушкина Крынка» сердечно поздравляет жителей и гостей Могилева с Днем города. Желаем Могилеву процветания, новых побед и ярких событий. А каждой семье – мира, добра и благополучия. С праздником, любимый город!

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Могилев Зеленстрой приглашает рабочих зеленого строительства. Дворники. График 2/2. Заработная плата 1300-1400.

0: 28 июня по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем +30, +34.
1: Наши хиты.

0: Мясокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры «Оракул в Билбет». Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Радио «Могилев».

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности места продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Алиса. Как заказать рекламу на радио «Могилев»?
3: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Могилеве 10 часов.
1: Прогноз погоды. 28 июня по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем +30, +34.

Компания «Бабушкина Крынка» сердечно поздравляет жителей и гостей Могилева с Днем города. Желаем Могилеву процветания, новых побед и ярких событий, а каждой семье мира, добра и благополучия. С праздником, любимый город!

0: Ох, ты где?
1: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
0: А у меня куча старых и ничего не ношу.
1: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
2: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3529 689 77 78.

0: 28 июня по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем +30, +34.
1: Наши хиты.

0: keep watching.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: Могилеве 11 часов.
1: Прогноз погоды. 28 июня по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем +30, +34.

Компания «Бабушкина Крынка» сердечно поздравляет жителей и гостей Могилева с Днем города. Желаем Могилеву процветания, новых побед и ярких событий. А каждой семье – мира, добра и благополучия. С праздником, любимый город!

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Наши хиты.

0: каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Всем пламенный привет! У микрофона Ира Александрова и главный музыкальный навигатор недели Global Hit. 20 треков, которые прямо сейчас звучат по всему миру. Мы собираем лучшее, чтобы ваше лето стало максимально музыкальным и атмосферным. На этой неделе мы прощаемся с ветераном нашего чарта Камрадом и милашным Мартином, на смену которым пришли мастодонты, не побоюсь этого слова. С них и начнем. Два голоса, которые знают цену сцене. Сергей Лазарев и Полина Гагарина представили совместный трек «Happy End». Это мечтательный синти-поп с щемящими ностальгическими нотками евроденса. Под пронзительные мелодии и легко цепляющий бит артисты погружают слушателей в историю двух разбитых сердец. Герои трека слишком поздно поняли, что время не лечит, а настоящее чувство невозможно оставить в прошлом. Воспоминания о них будут преследовать всю жизнь. Кстати, идея о записи дуэта возникла у артистов еще в 2020 году, но работа над совместной записью растянулась на долгий срок. По словам артистов, им было важно дождаться именно той самой песни. Что ж, вот он, «Happy End».

0: Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
1: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение. От МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BLG, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
3: Очередная новинка этой недели – французский продюсер Хюгель давно закрепился в топ-100 DJ Mag и Ультранате. Живая легенда хаоса, чей хит «Free» 1997 года до сих пор звучит на танцполах от Ибицы до Токио. И восходящая звезда «Имайл Энджел» – «Moving to the Sun». Трек призван объединить поколения, соединив узнаваемый классический вокал Ультранате с современным свежим звучанием и уникальным тембром «Имайл Энджел». Идеальный саунд для рассветных сессий и открытых. Террас. Включайте, пусть ритм заменит будильник и унесет вас прямо к солнцу.
4: 19 место.

Немецкий продюсер Cherry Mix на Prayer in C собрал миллиарды прослушиваний и принес ему номинацию Грэмми. Робин Шульц известен умением превращать меланхоличные мелодии в танцевальные хиты. Embers – как раз такая работа в его фирменной палитре глубокого хаоса. Теплый бас, воздушные пэды и вокал, который звучит как шепот в ночи. Трек не гонится за громкостью, а строится на контрасте тишины и нарастающего грува. Этот саунд для поздних поездок, когда город засыпает, а мысли не спят. Слушайте, пусть тлеющие биты согревают вашу ночь лучше любого преда. 17.

0: 28 июня по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 34.
1: 14-кратная обладательница Грэмми, единственная артистка в истории, чьи альбомы 5 раз дебютировали на вершине Billboard 200. Тейлор известна детализированным сторителлингом, где каждый куплет как страница дневника. Аппалайт продолжает эту традицию, название отсылает к камню, меняющему цвет под разным светом. Метафора меняющейся личности. Песня цепляет своей интимностью, чтобы услышать, как одна мелодия может стать зеркалом вашего внутреннего состояния.
2: 16-е место.

Американский автор-исполнитель, начавший с вирусных каверов на YouTube и ставший автором саундтреков к сериалам Netflix. Алекс Уоррен известен своей способностью превращать личные дневниковые записи в кинематографичные поп-баллады. Fever Dream имитирует горячий сон, спокойное выступление, нарастающая тревога, резкий катарсис в припеве. Песня цепляет честностью и отсутствием клише в тексте о тревожности и надежде. То, что нужно, чтобы пережить этот горячий сон наяву и проснуться с ощущением легкости. 14.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +375 29 689 77 78.
4: 13 место.

0: Wasteland — атмосферный сингл британского электронного инди-поп-дуэта Yearbox, выпущенный еще в конце прошлого года. Трек обрел огромную популярность в соцсетях, став идеальным музыкальным фоном для романтических, дорожных и атмосферных видео. Песня посвящена ностальгии, утраченной любви и внутреннему поиску. Лирический герой поет о желании вернуться в Грейсленд, что символизирует не столько реальное место, сколько метафорическое безопасное убежище из прошлого, где все было проще. Именно поэтому композиция так долго не покидает и гостеприимный глобал-хит.
1: 11 место.

0: Earwoods, Graceland. Первый час Global Хита остается в истории. Впереди самая горячая. Первая десятка лучших из лучших. Оставайтесь на волне Радио Могилев. Мы только разогрелись.
1: На Радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
2: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
3: Алиса, как заказать рекламу на Радио Могилев?
4: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.
5: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Анастасия Протасова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Александр Лукашенко посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах. Каждому из визитов предшествовала большая подготовительная работа. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил юношей и девушек с Днем молодежи и студенчества, сообщили Белта в пресс-службе главы государства. Глава государства пожелал юношам и девушкам ценить то, что они имеют, любить жизнь и помнить о главном. Они в ответе за мирную, красивую и независимую Беларусь. Пусть молодости сопутствуют новые знания, яркие впечатления, поддержка родных, крепкая дружба и романтика, добавил Александр Лукашенко. Могилев отмечает День города. В эти минуты на площади звезд проходит торжественное открытие именной звезды «Почетный гражданин города Могилева». В 13 часов на площадке возле физкультурно-оздоровительного комплекса H2O состоится спортивный праздник «Самый сильный могилевчанин». В сквере 40-летия Победы в 18 часов состоится вечер отдыха «Могилев. Лучший город Земли» с участием Духового оркестра Государственного учреждения культуры «Могилевские городские оркестры». Год белорусской женщины станет одной из центральных тем Купалья 2026. Это найдет отражение в выставках, конкурсах и интерактивных программах 11 июля. Главным образом праздника станет Купальская Бероиня. Каждый регион Могилевской области, а также другие области и Минск представит свою героиню. В рамках выставки-ярмарки состоится конкурс на лучшее воплощение этого образа. Выставочный проект «Антология женочей прихожусти. От традиции до сучасности» погрузит гостей в историю и современность. Современная часть проекта – выставка лучших образцов одежды, текстиля и аксессуаров от концерна «Белэлектпром» и показ женских коллекций, рассказал начальник управления культуры Могилевского облисполкома Александр Жигун.
2: Первая часть – это экспозиция Краеведческого музея. Это древние артефакты женских украшений. Также это будет представлена коллекция костюмов могилевских регионов и рушников 18-19 века. А также в костюмы будут одеты не только манекены, но и наши модели. «Белэлектпром» будет реализовывать свою продукцию, будут представлены и комплекты одежды, будет представлен текстиль, аксессуары. То есть любая женщина, как году белорусской женщины, может прийти и приобрести, не только посмотреть, в чем раньше ходили наши белорусские женщины, но и уже примерить на себя современные одежды, современные аксессуары и украшения. Также в этой локации будет площадка организована Белорусского союза женщин, будет представлен подиум для проведения экспресс интервью.
1: И в завершении, в честь дня рождения сети, ЗИК ударит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zico.by и по телефону 8029-324-66-66. Таково основное событие к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем +30, +34. Сейчас в Могилеве +24.

Компания «Бабушкина Крынка» сердечно поздравляет жителей и гостей Могилева с Днем города. Желаем Могилеву процветания, новых побед и ярких событий, а каждой семье мира, добра и благополучия. С праздником, любимый город!

0: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BLG, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
2: Наши хиты.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Это первая десятка горячих хитов, которые рвут танцполы по всему миру. Global Hit, как всегда, приберегает самое лучшее на десерт. Погнали! Два столпа российской поп-сцены Анна Асти и Дима Билан открывают первую десятку Global Hit своим эпилогом. Что неудивительно, ведь эта песня наполнена глубокими метафорами. Строка «Точкой роста моей в итоге назовут ее в эпилоге» указывает на то, что даже безболезненный опыт расставания становится важной ступенью для личностного роста, а не просто печальным финалом. Так что композиция как будто дает надежду всем, кто пережил разрыв отношений не на финальную точку, а обещающее многоточие.
2: Десятое место.
3: В коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Белбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Белбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
4: Британско-итальянская тройка «Медуза» и «Гэдри Камамайль», чей сингл «Don't Wanna Go Home» стал визитной карточкой всех любителей продолжения «Банкета». Трек незатейливый, но берущий за душу. Этот саундтрек для тех моментов, когда вечер затягивается, а возвращаться не хочется. Композиция однозначно заставит вас забыть про время и остаться в моменте.
5: Девятое место.

0: Тейм Импала – псевдоним Кевина Паркера, австралийского мультиинструменталиста, получившего Грэмми за продюсирование. Дженни – глобальная икона, чьи сольные релизы стабильно бьют рекорды просмотров на YouTube. Ремикс на Дракулу не просто накладывается поверх оригинала. Кельвин пересобрал дорожки и включил новые эффекты, а Дженни переписала вокальную линию, добавив азиатскую поп-эстетику. На выходе получился тот редкий пример удачного кросс-культурного диалога в музыке.
1: Седьмое место.

0: 28 июня по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем +30, +34.
1: Впервые в Global Hit такая замена. Меняем новую религию от Биби Рекси на еще один день. Американская певица и автор песен, писавшая для Эминема и Рианны, номинантка Грэмми, известная своим мощным вокальным диапазоном Биби Рекса, выпустила на днях 4-й альбом Dirty Blonde. В сингле One Day певица обращается к бывшему возлюбленному, предупреждая, что однажды он поймет, кого потерял и будет сожалеть. Да, как ни крути, селебрити ты или обычная девушка из соседнего подъезда, чувство мстительности нам всем свойственны в той или иной степени.

0: еще один музыкальный трек с летним настроением. Федук и Джонни и их совместный сингл под названием «Лето». В песне артисты вспоминают детство, двор, качели, вечерние посиделки с друзьями, первые обиды и счастливые моменты. Композиция идеально передает ностальгию по временам, которые уже невозможно вернуть. Поклонники уже отметили, что дуэт получился удачным. По их мнению, у этой песни есть все шансы завоевать титул летнего хита. Что ж, посмотрим. Как минимум, ребята уже в шаге от пьедестала.
1: Четвертое место.

Робин Шульц «Embers». Тейлор Свифт «Appalite». Оффенбах «Miles».

0: Pierre Wooks, Graceland. Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.
1: Когда заберу тебя по частям, и мои глаза...
0: Медуза и Генри Камамай. Don't wanna go home. Кэлвин Харрис и

0: Bibi Rexha, One Day. Джонни и Федук, Лето. Традиционно самые сливки мы приберегаем напоследок. Тройка лидеров уже на подходе.
1: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
2: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в Царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
3: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
1: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
0: By India, Хчо и Мот, Шаде. Вот бывают же песни, про которые уже столько сказано, что больше не добавить, не убавить. Трек «Лето» — да. Один из самых популярных музыкальных отрывов в ТикТоке — да. Заставляет танцевать с первых нот — да. Ставите ли вы этот трек на повтор? И снова «да». Без лишних слов. By India, Хчо, Мот, Шаде.
4: Третье место.

Российский исполнитель Саян, известный своим умением смешивать урбанистические темы с поэтическими метафорами, сумел из узнаваемого клише сотворить настоящий рисунок. Мальборо. Не реклама, а образ. Дым как символ воспоминания, пепел как следы прошлого. Песня цепляет атмосферой и как будто становится архивом моментов, которые

И на вершине нашего чарта по-прежнему Мия Бойко с хитом «Экспонат». Песня стала одним из самых завирусившихся русскоязычных треков, установив рекорды на стримингах, но при этом вызвав волну критики за якобы патриархальный посыл. Часть аудитории раскритиковала трек за строчки вроде «Он сильный, я красивая», «Он умный, я красивая». Пользователи сети обвинили девушку в пропаганде домостроя, объективации и сведении роли женщины до красивого аксессуара, который должен только радовать мужской взгляд. Но, как бы ни злословили хейтеры, песня вошла в топ-10 мирового чарта Genius, оказавшись в рейтинге рядом с мировыми звездами, что является редким достижением для русскоязычной музыки, за что и получает золото Global Hit'а. На этом Global Hit завершен. Вершину с вами покоряла я, Ира Александрова. Спасибо, что были с нами. Встречаемся на следующей неделе. Не пропустите новые хиты. Пока. Первые

0: ты где?
1: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
0: А у меня куча старых и ничего не ношу.
1: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
2: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3529 689 77 78.
3: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
4: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: музыкам бренда.
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех, я вспоминаю урок, это тоже пройдет.
2: Наши хиты.

0: В Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анастасия Протасова. Здравствуйте. Визиты в страны, которые президент Беларуси Александр Лукашенко посетит во время большой зарубежной командировки, готовились много месяцев. Об этом заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой, сообщает Белта. Как сообщалось ранее, Александр Лукашенко направился с большим визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Он посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах.
2: По поводу длительной командировки президента, действительно, эти визиты готовились много месяцев, поэтому нашим лидерам было принято уже давно решение посетить ряд стран Юго-Восточной Азии, с которыми у нас наметились очень хорошие проекты на десятки миллионов долларов. Поэтому не нужно раздувать сенсацию там, где ее нет. Идет абсолютно обычная, планомерная, очень скрупулезная работа. Уже несколько дней наш президент изучает соответствующие материалы, вносит корректировки.
1: Беларусь накануне стала площадкой для обмена гражданских лиц между Россией и Украиной, передает Белта. Беларусь предоставляет безопасные гуманитарные каналы, коридоры, площадки для организации и проведения обменных процедур между Россией и Украиной. Ранее стороны передали по 160 военнопленных. 27 июня на белорусско-украинской границе вновь прошел гуманитарный обмен. Из Украины в Россию возвратились 7 мирных жителей, столько же человек отправились в Украину. Сегодня в Беларуси объявлен красный уровень опасности. Об этом рассказали Белта в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. В дневные часы завтра на большей части территории страны максимальная температура воздуха составит 35-39 градусов, местами плюс 30-34. Могилев отмечает День города. В эти минуты на площадке возле физкультурно-оздоровительного комплекса H2O состоится спортивный праздник «Самый сильный могилевчанин». В сквере 40-летия Победы в 18 часов состоится вечер отдыха «Могилев. Лучший город Земли» с участием духового оркестра Государственного учреждения культуры «Могилевские городские оркестры». И в завершении. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области ночью малооблачно, без осадков. Утром и днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 29, плюс 34, местами плюс 35, плюс 36. Сейчас в Могилеве плюс 24. Данное погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.
3: И поздравляю, поздравляю и слушаю.
4: Жаркое летнее воскресенье радует нас не только погодой, но еще и праздничным настроением. Могилев продолжает отмечать День города, и прямо сейчас в Комсомольском сквере проходит выставка-ярмарка ремесленников «Могилевский сувенир», а уже в 5 часов на набережной Дубровенки планируется молодежный медиа-пикник под открытым небом под названием «На Дубровенке». Так что, если у вас тоже есть поводы для радости, обязательно ими делитесь в программе «Привет в обед». Ну, потому что за окном теплое лето, а еще потому что своей улыбкой вы можете прямо сейчас сделать этот день еще светлее.
3: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

Компания «Бабушкина Крынка» сердечно поздравляет жителей и гостей Могилева с Днем города. Желаем Могилеву процветания, новых побед и ярких событий. А каждой семье – мира, добра и благополучия. С праздником, любимый город!

0: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Наши хиты.

0: что, самое время передавать ваши приветы, к чему я с удовольствием и приступаю. У нас есть привет всему Кировску, а конкретно мужу Сергею, сыну Егору, а всех могилевчан Алла поздравляет с Днем города. Спасибо вам большое, вам тоже большущий привет. Дальше, привет, любимое радио, передайте, пожалуйста, привет Женечке Ерошиной и поставьте что-нибудь бодренькое. Спасибо, Избыхова, вам, пожалуйста, бодренькое будет непременно. Дальше, Юлия поздравляет Могилев с Днем города, всем жителям мирного неба и счастья, вот такое пожелание. И вам, Юлия, тоже большое спасибо. Привет, радио Могилев. Передайте, пожалуйста, мне привет. Просит меня Николай из прекрасного Славгорода, что я и делаю. Николай, большущий вам привет. И раз уж у нас обеденный перерыв, пожелание приятного аппетита вдруг пригодится. Еще у меня есть привет подружке Лере из Осиповича от Оксаны. Передаю с огромным удовольствием могилевчан в который раз. Поздравляю с Днем города. Ну, а всех остальных я призываю, присоединяйтесь, делитесь вашими поводами для радости. Передавайте привет и поздравляйте друг друга. Да и просто с хорошим летним днем. Знаете, у нас не так часто они выдаются. Лето у нас какое-то суматошное. То слишком жарко, то слишком холодно. Вот какая-то золотая середина вроде бы сегодня намечалась. Будем надеяться, что так и будет. В общем, о погоде мы будем разговаривать с вами в другой раз. А пока пишите привет и поздравления. И просто хорошие какие-нибудь новости.
1: Привет в обед. Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Тем временем я продолжаю получать ваши приветы, и это очень приятно. У нас есть привет из жаркого Слонима, там, между прочим, плюс 32, пишет нам Ульяна Поплавская, которая очень хочет передать привет своим родителям, нашим постоянным слушателям, между прочим, Дмитрию и Татьяне Поплавским из деревни Цезарева. Кстати, Ульяна сообщает, что папа там вчера сделал новый стол на улице, лавочку, а сегодня родители продолжают рабочие моменты по дому. А вот Ульяна отдыхает. Всем хорошего дня и прекрасного настроения желает она. И тут же, смотрите, как интересно совпало. Ответ от папы прилетел. Привет в обед летит в деревню Цезарева, которая трудится в такую погоду. Отдыхать нужно. Отдыхать вы что? Такое солнце. Надо лежать и загорать. Но, тем не менее, Дмитрий пишет, что с женой Татьяной они занимаются ландшафтным дизайном, собираются еще редиску посадить, а еще передают привет соседям Николаю, Насте, Пете, Валентине, Алене, ее сыновьям Виталику, Наташе, Андрею и их детям, а еще тете Нине и Вале. Вот такой приветище огромный у нас получился. Совместный, я бы сказала, Могилевско-Слонимский. Дальше привет радио. Очень хочу передать привет своей любимой жене Дашуле Севряковой, передать, что очень люблю ее, пишет на Мале. С удовольствием. Ваше признание улетело. А еще у нас есть привет всем слушателям из Бобруйска. И самый главный привет бабуле, которая сейчас варит клубничное варенье. Сашка, ну какой же вы счастливый человек. Клубничное варенье – это, пожалуй, одно из лучших воспоминаний детства. Вы во мне вот сейчас все эти воспоминания всколыхнули вместе с запахом, вкусом и цветом этого прекрасного клубничного варенья. Так что, если вы тоже, черт там, кулинарите, друзья, вам большой привет и хорошей погоды.

0: Завтра по Могилевской области ночью малооблачно, без осадков. Утром и днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 29, плюс 34, местами плюс 35, плюс 36.
1: Наши хиты.

Компания «Бабушкина Крынка» сердечно поздравляет жителей и гостей Могилева с Днем города. Желаем Могилеву процветания, новых побед и ярких событий. А каждой семье – мира, добра и благополучия. С праздником, любимый город!

0: между тем продолжаем передавать приветы и поздравлять тоже не забываем. Кристину Князеву поздравляет с днем рождения ее родные и близкие. Желает вам, Кристина, счастья, здоровья, удачи и вообще всего самого хорошего. И пишут, что очень сильно вас любят. Мы тоже именинницу поздравляем с праздником. Пожелаем вам любви, красоты, финансового благополучия. И чтобы в вашей жизни всегда рядом находились только близкие, родные вам люди. Так, дальше. Здравствуйте, радио. Хочу передать большой привет любимому мужу Антону и моим родителям, которые на даче сейчас строят беседку, пишет нам Юлия. Какие молодцы. Слушайте, в такую погоду что-либо делать, строить, это нужно иметь, я не знаю, просто огромное количество мужества и запасов холодной воды. Вы, пожалуйста, не забывайте про панамки и про питьевой режим. Добрый день и вам здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет в Кричев для Наталюшки Рыбчинской. С выходом не болей. Поставьте какую-нибудь веселую композицию. А у нас как раз именно такая и запланирована. Болеть никому не рекомендую. Если кто-то вдруг планирует, не планируйте. В такую погоду нужно исключительно быть здоровым и наслаждаться прекрасной летней погодой.
1: Привет в обед. Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Леском. Акции действуют по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 килограммов и функцией пара по отличной цене. И с оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.

0: 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +375 29 689 77 78.
4: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня
5: – это базовый минимум.
6: Привет, Мобед!
7: Слушай и поздравляю, поздравляю и слушай.
8: А тем временем на часах 13.53, друзья. Это значит, что программа «Привет, Побед» завершается. Но не раньше, чем я зачитаю последнее ваше послание на сегодня. Поздравляю всех с жаркими летними выходными, пишет нам Ксюша. Желаю хорошего дня и прекрасного настроения своей семье, любимому мужу Артему. Мы на даче отдыхаем. Всем отличного настроения. Я вас тоже с этим поздравляю. И с погодой, и с природой, и с дачей. В том числе хороших вам выходных, хорошего вам дня. Добрый день, радио, и вам здравствуйте. Пишет нам из Мстиславля. Передайте, пожалуйста, огромный привет нашей веселой компании, которая вчера отмечала день рождения Надежды Павловны. Ну, знаете, вчера это почти сегодня. Надежда Павловна, поздравляем вас с прошедшим днем рождения. Всех благ, любви, красоты и счастья пожелаем от души. Девочки, огромное вам спасибо за поздравление. Я вас очень сильно люблю, уважаю. Поставьте нам, пожалуйста, веселую песню. Непременно веселая песня будет исключительно для именинницы. Ну, а я рекомендую всем и дальше оставаться в нашей компании, потому что самое лучшее воскресенье, что можно делать, это никуда не спешить и просто быть. Ну, а я скоро вернусь. Не переключайтесь.

0: В Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анастасия Протасова. Здравствуйте. В военном образовании более 70% времени уделяется практическим занятиям. Об этом рассказал министр обороны Виктор Хренин после выпуска молодых лейтенантов Военной академии Беларуси, пишет Белта. Один из вопросов, который поднимался в ходе доклада главе государства об изменениях в плане строительства и развития вооруженных сил, касался изменений в системе военной подготовки и образования офицеров. Мы этому уделяем особое внимание и требования главы государства «Офицер – объект номер один». Вузы Беларуси начинают прием документов у целевиков, пишет Белта. Прием документов у этой категории поступающих продлится по 2 июля. С 4 по 10 июля в вузах пройдут внутренние вступительные испытания, и по 12 июля состоится зачисление целевиков. Всего планируется набрать более 6 тысяч первокурсников с целевыми направлениями. С 27 июня по 1 июля документы в вузы также подают победители олимпиад, которые проводились в этом году в 21 региональном университете страны. В МВД напомнили важные правила поведения в жару, сообщает Белта. В жаркую погоду старайтесь меньше находиться под прямыми солнечными лучами, особенно с полудня до 16:00. На отдыхе у водоема с детьми не следует оставлять их без присмотра даже на несколько секунд. Купаться необходимо только в разрешенных местах. Водителям необходимо постоянно контролировать свое самочувствие. При первых признаках недомогания

0: или сонливости следует остановиться в тени, отдохнуть, умыться прохладной водой. Пожилым и людям с хроническими заболеваниями лучше отказаться от поездок, при невозможности взять с собой необходимые лекарства и воду. Происшествием в Могилеве подросток под влиянием мошенников забрал из дома сбережения и поехал в Минск. Злоумышленники выманили у юноши персональные данные, после чего убедили его декларировать деньги, чтобы избежать уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело, рассказал замначальника УУР Октябрьского РОВД Могилева Александр Василенко.
1: На линию 102 обратилась могилевчанка, сообщившая, что ее 17-летний сын перестал выходить на связь, а из дома исчезли семейные сбережения. Как выяснили правоохранители, подростку в мессенджере написала неизвестная, представившаяся сотрудницей поликлиники. Выполняя указания аферистов, подросток забрал семейный сейф, в котором находилось 16 тысяч белорусских рублей, и на такси направился в столицу. В дороге водитель заподозрил, что несовершеннолетний может быть под влиянием мошенников, и обратился в милицию.
0: Могилев отмечает День города. В эти минуты до 18.00 в Комсомольском сквере проходит выставка-ярмарка ремесленников «Могилевский сувенир». С 17 до 22.00 на набережной реки Дубровенко состоится молодежный медиа-пикник. А с 18 до 20.00 в сквере 40-летия Победы для жителей и гостей города пройдет вечер отдыха с участием духового оркестра Государственного учреждения культуры «Могилевские городские оркестры». И в завершении, в честь дня рождения сети Zico дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zico.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области ночью малооблачно, без осадков. Утром и днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 29, плюс 34, местами плюс 35, плюс 36. Сейчас в Могилеве плюс 25.

Компания «Бабушкина Крынка» сердечно поздравляет жителей и гостей Могилева с Днем города. Желаем Могилеву процветания, новых побед и ярких событий. А каждой семье – мира, добра и благополучия. С праздником, любимый город!

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В «Пинскдрев» при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. «Пинскдрев».
2: Акция действует до 30 июня 2026 года.
3: Подробности в местах продаж на сайте «Пинскдрев.бай» и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
4: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок в «Пятом элементе» только до 13 июля. Покупай элегантный и стильный Samsung Galaxy A17 с тройной камерой со скидкой 28% за 539 рублей. И получи мяч чемпионата мира по футболу в подарок. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе. Yeah.

0: Завтра по Могилевской области ночью малооблачно, без осадков. Утром и днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 29, плюс 34, местами плюс 35, плюс 36.
1: Наши хиты.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Давай безлимитный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: Алло, ты где?
4: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
3: А у меня куча старых и ничего не ношу.
4: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
5: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 729 689 77 78.
6: Радио Могилев.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
3: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
4: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро

Тех, кто меняет маршрут из-за боли, не обездолен, и ярость превращаю в пульс. С оружия я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения.

0: обзором главных событий в студии Анастасия Протасова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Александр Лукашенко посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах. Каждому из визитов предшествовала большая подготовительная работа. Красный уровень опасности объявлен из-за жары в Беларуси на завтра. Об этом сообщили Белта в Республиканском центре по гидрометеорологии. В дневные часы температура воздуха составит плюс 35-39 градусов, местами 30-34 градуса. На вторник и среду объявлен оранжевый уровень опасности. На большей части территории будет плюс 30-34 градуса, местами 35-37 градусов. Ожидается, что в четверг в большинстве районов пройдут дожди и грозы, станет прохладнее, от плюс 21 до плюс 30. В пятницу обещают кратковременные грозовые дожди, ожидается облачная с прояснениями погода. В субботу переменная облачность, температура от плюс 19 до плюс 25. В воскресенье небольшая облачность, днем от плюс 17 до плюс 25. Происшествием. На этой неделе на водоемах в Осиповичском районе спасатели предупредили две трагедии. 9-летний мальчик начал тонуть, а 36-летняя женщина перевернулась на байдарке. Ребенка передали родителям, а женщину оперативно госпитализировали. В обоих случаях людям повезло оказаться рядом с теми, кто смог прийти на помощь. В этом году праздник в Александрии 11 июля станет еще привлекательнее для путешественников. Во входной зоне Купальского поля Национальное агентство по туризму представит туристический потенциал Беларуси. Новинка сезона – сырный фестиваль. Свою продукцию предложат производители из всех областей и Минска. Для гостей обустроят зону с местами для отдыха, а рядом планируют разместить фуд-корт с мобильными ресторанами и кухнями на колесах. На мини-сцене выступят творческие коллективы и барды, рассказал начальник управления культуры Могилевского облисполкома Александр Жигун.
1: У нас появляется большая локация по туризму, где каждый посетитель может ознакомиться с туристическими маршрутами, с санаториями, с агроусадьбами. Также у нас будет представлена площадка «Сырный фест», который еще ни разу не проходил на территории Александрии. Будут производители из 4 областей Республики Беларусь. Это Витебская область, Гомельская, Могилевская и Минская область. Будет представлена их продукция, будет дегустация сыров, будут проводиться конкурсы, разного рода состязания. Также дополнительно мы ставим места для посетителей, такая как лаунж-зона для отдыха и сценический комплекс ставит город Минск для того, чтобы все посетители могли посмотреть еще и концертные программы творческих коллективов как города Минска, так и творческих коллективов Могилевской области.
0: И в завершение, только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните летом блеска с «Золотой мечтой». Подробности на golddream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области ночью малооблачно, без осадков. Утром и днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 29, плюс 34, местами плюс 35, плюс 36. Сейчас в Могилеве плюс 25.
2: Знаете, какой бы информационный ресурс вы ни открыли, практически в каждом есть вот эти новости. Какую подкормку кабачков не пропустить в июле, что там делать с томатами, чтобы забыть о фитофторе, и сколько раз подкармливать огурцы во время цветения. И я, честно говоря, нисколько не удивляюсь, уверена, что и у вас тоже рядом где-то хватает разговоров о том, какие у кого кабачки уже уродились, куда пересадить смородиновый куст, поливать ли сегодня, если на завтра дожди обещали. А на завтра их, кстати, кратковременные, но все-таки обещали. Но сегодня-то продолжается жара, и в очередной час я готова нести вам бодрое и свежее. Тина Павлова у микрофона. Всем здравствуйте.

0: Компания «Бабушкина Крынка» сердечно поздравляет жителей и гостей Могилева с Днем города. Желаем Могилеву процветания, новых побед и ярких событий. А каждой семье – мира, добра и благополучия. С праздником, любимый город!
1: Радио «Могилев».

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Наши хиты.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радио Могилев.
2: Would you dance?

0: жаркую погоду не только мы, люди, страдаем от этой самой жары, но и наши питомцы в том числе. И вот как помочь нашим животным перенести жару, рассказали ветеринары. По словам специалистов, купание в водоемах, а еще смачивание животиков домашним животным помогут им перенести летнюю жару. А также сбросить жар позволят прохладный корм и вода. А еще ветеринары пояснили, что на животе животных сконцентрировано очень много сосудов, и шерсть там менее густая. Поэтому охлаждение именно этой зоны позволит питомцу наиболее комфортно остыть. А вот кошку полностью мочить нельзя, потому что она может замерзнуть даже в такую жару и перенести сильный стресс. А еще не лишним будет и кондиционировать помещение, где находятся животные. Особенно это важно, когда питомцы остаются в закрытой квартире одни. Ну и, конечно, не лишним будет напомнить, что ни в коем случае нельзя оставлять питомцев в такую жару в машине, даже с открытыми окнами, потому что животные гораздо быстрее, чем мы, начинают испытывать удушье от такого воздуха, поэтому открытые окна могут просто не спасти. Так что заботьтесь о ваших питомцах, ведь мы в ответе за тех, кого приручили, а я пожелаю комфортной погоды и людям, и вашим питомцам.
1: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области ночью малооблачно, без осадков. Утром и днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12, +17, днем +29, +34, местами +35, +36. Во вторник ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, северный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +17, +22, днем +29, +34. В среду ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +16, +21, днем +28, +33. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
2: Наши хиты.

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
3: Радио Могилев.

0: знаете, а ведь летние дни летом именно тянутся так долго, и это так прекрасно, потому что солнце заходит поздно, и у нас есть все возможности для того, чтобы наслаждаться этим воскресеньем и растянуть его подольше, ведь именно этого иногда хочется перед тем, как наступит понедельник. Так что я рекомендую вам, несмотря на то, что время, в общем-то, близится к официальному вечеру, наслаждаться этим днем, заполнять его какими-то приятными событиями, чтобы потом было о чем вспоминать.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анастасия Протасова. Здравствуйте. В военном образовании более 70% времени уделяется практическим занятиям. Об этом рассказал министр обороны Виктор Хренин после выпуска молодых лейтенантов Военной академии Беларуси, пишет Белта. Один из вопросов, который поднимался в ходе доклада главе государства об изменениях в плане строительства и развития вооруженных сил, касался изменений в системе военной подготовки и образования офицеров. Мы этому уделяем особое внимание и требования главы государства, офицер, объект номер один. Вузы Беларуси начали прием документов у целевиков, пишет Белта. Прием документов у этой категории поступающих продлится по 2 июля. С 4 по 10 июля в вузах пройдут внутренние вступительные испытания. И по 12 июля состоится зачисление целевиков. Всего планируется набрать более 6 тысяч первокурсников с целевым направлением. До 1 июля документы в вузы также подают победители олимпиад, которые проводились в этом году в 21 региональном университете страны. К происшествиям сотрудники МЧС вынесли из огня женщину в Могилеве, сообщает Могилевское областное управление МЧС. Сегодня утром очевидцы вызвали спасателей, заметив дым в пятиэтажке на проспекте Шмидта. Прибывшие на место сотрудники сопроводили владелицу квартиры на воздух. Медпомощь ей не понадобилась. Кроме того, с верхних этажей вывели других жильцов. Пламя потушили, никто не пострадал. Причины произошедшего выясняются. В жаркие дни значительно увеличивается количество отдыхающих на водоемах, рассказали в Могилевском областном управлении МЧС. С начала купального сезона погибло 44 человека, в том числе 5 детей. Родителей МЧС призывают не отпускать детей одних к воде и не оставлять без присмотра. Телефоны службы спасения 101 и 112. Официальный представитель областного управления МЧС Ольга Нехороших напомнила о правилах безопасности у водоемов.
2: Если планируете отдых у воды, купайтесь только в специально оборудованных местах. На таких пляжах дежурят спасатели. Самостоятельное купание в неизвестных или запрещенных местах может привести к трагическим последствиям. Дети всегда должны быть под присмотром взрослых. Даже в мелкой воде ребенок может потерять равновесие и оказаться в опасности. Нарукавники, жилеты и спасательные круги – полезные помощники, но они не заменят чуткое родительское внимание. Не заплывайте за буйки. Буйки – это граница безопасности. За ними могут быть резкие перепады глубин, сильные течения, водный транспорт и другие скрытые опасности. Даже хорошему пловцу внезапная усталость или изменение погоды могут не оставить времени для возвращения.
1: Могилев отмечает День города. В эти минуты до 18.00 в Комсомольском сквере проходит выставка-ярмарка ремесленников «Могилевский сувенир». С 17 до 22.00 на набережной реки Дубровенко состоится молодежный медиапикник. А с 18 до 20.00 в сквере 40-летия Победы для жителей и гостей города пройдет вечер отдыха с участием духового оркестра Государственного учреждения культуры «Могилевские городские оркестры». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области ночью малооблачно, без осадков. Утром и днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 29, плюс 34, местами плюс 35, плюс 36. Сейчас в Могилеве плюс 25.
3: Конечно же, отдых и выходные – это важный аспект нашей жизни. И чтобы они прошли замечательно, важно не усложнять, а следовать простым советам. Высыпайтесь, гуляйте, делайте гимнастику, реже читайте новости, ешьте вкусную еду. Так вы сможете быстро восстановить силы и подготовиться к новой рабочей неделе. И не забывайте, что выходные должны быть не просто полезными, но еще и приятными одновременно. Поэтому я напомню, что Могилев продолжает отмечать День города, и уже через час на набережной Дубровенки планируется молодежь. Медиапикник под открытым небом. Ну а радио Могилев продолжит радовать вас хорошим настроением и, конечно, отличной музыкой.

0: Компания «Бабушкина Крынка» сердечно поздравляет жителей и гостей Могилева с Днем города. Желаем Могилеву процветания, новых побед и ярких событий. А каждой семье – мира, добра и благополучия. С праздником, любимый город!
1: Радио «Могилев».

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
2: Могилев Зеленстрой приглашает рабочих зеленого строительства. Дворники. График 2 через 2. Заработная плата 1300-1400. Телефон 8022 70 75 41.
3: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области ночью малооблачно, без осадков. Утром и днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 29, плюс 34, местами плюс 35, плюс 36.
1: Наши хиты.

А я, кстати, напомню вам, друзья, что до главного праздника лета остаются считанные дни, 11-12 июля. На берегу Днепра пройдет один из самых ярких летних праздников Беларуси. Это республиканский праздник Купалья. Там гостей и посетителей ждут и выставки, и ярмарки, и подборье регионов Беларуси и гостей из России. Первый сырный фестиваль в Александрии, концерты творческих коллективов и, конечно, традиционный купальский костер и праздничный фейерверк. В общем, атмосфера народных традиций, музыка, творчество и летняя магия купальской ночи. Все это ждет вас в Александрии.

0: Компания «Бабушкина Крынка» сердечно поздравляет жителей и гостей Могилева с Днем города. Желаем Могилеву процветания, новых побед и ярких событий. А каждой семье – мира, добра и благополучия. С праздником, любимый город!
1: Радио «Могилев».

0: Давай безлимитный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
4: Радио Могилев.

Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены. Заказать рекламу на радио Могилев сегодня – это базовый минимум.

0: 16:53, мы еще на часик ближе к понедельнику. Если ваше настроение начинает от этого падать, не переживайте, в воскресенье свой ритм. Утром бодрость, днем легкая лень, ну а к вечеру должно быть спокойствие, просто примите это. Потому что, что? Потому что погода хорошая, все еще жарко, вечером солнечно. Так что, если вдруг вы планируете вечерние прогулки, то все обязательно сложится. Ну а от этого настроение должно исключительно улучшаться.
1: Радио Могилев.

0: Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анастасия Протасова. Здравствуйте. Визиты в страны, которые президент Беларуси Александр Лукашенко посетит во время зарубежной командировки, готовились много месяцев. Об этом заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой, сообщает Белта. Как сообщалось ранее, Александр Лукашенко направился с большим визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Он посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах.
2: По поводу длительной командировки президента, действительно, эти визиты готовились много месяцев, поэтому нашим лидерам было принято уже давно решение посетить ряд стран Юго-Восточной Азии, с которыми у нас наметились очень хорошие проекты на десятки миллионов долларов, поэтому не нужно раздувать сенсацию там, где ее нет. Идет абсолютно обычная, планомерная, очень скрупулезная работа. Уже несколько дней наш президент изучает соответствующие материалы, вносит корректировки.
1: В Беларуси средняя температура воздуха в июле может на 1-2 градуса превысить многолетнюю норму, сообщает Белта. Ожидается, что второй месяц порадует белорусов по-настоящему летней погодой. Средняя температура воздуха превысит многолетнюю норму, которая составляет от плюс 18 на северо-западе до плюс 20 на юго-востоке. Но это не означает, что жара будет каждый день. Понижение температуры тоже периодически будет случаться. Существенных холодных провалов не ожидается ни в одной из декад. С начала лета на водоемах погибли 44 человека, включая 5 детей, сообщили в Могилевском осводе. Спасатели призывают соблюдать простые правила. Купайтесь только в официально разрешенных местах. Заходите в воду постепенно и исключительно трезвым. Дети должны быть под постоянным присмотром взрослых. Нарукавники и жилеты помогают, но не заменяют родительского контроля. Ребенок может утонуть за секунды даже на мелководье. Даже хороший пловец может не справиться с течением или усталостью. О спорте. Белорусский дзюдоист Егор Воропаев стал победителем этапа международной серии Гран-при, который прошел в китайском Циндао, сообщает Белта. Наш спортсмен стал сильнейшим в весовой категории до 90 килограммов. Всего участие в этапе серии Гран-при в Циндао приняли 500 дзюдоистов из 57 стран. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области ночью малооблачно, без осадков. Утром и днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 29, плюс 34, местами плюс 35, плюс 36. Сейчас в Могилеве плюс 24.
3: На часах начало 6-го и официально день постепенно клонится к вечеру. Но впереди еще много возможностей. Вот спросите себя, что вас сегодня порадовало больше всего? Может быть, это был, не знаю, вкусный завтрак с утра, какой-нибудь смешной мем, момент тишины от домочадцев, например. Или, может быть, вы сегодня удачно отдохнули где-нибудь на озере. Ведь люди, которые замечают хотя бы одну приятную мелочь в день, в среднем, чувствуют себя гораздо счастливее тех, кто этого не делает. Счастье – это ведь не про грандиозные какие-то события. Это та самая мозаика из маленьких радостей. И я верю, что вы умеете делать свой день особенным, если немножечко присмотреться. Ну а мы готовы продолжать создавать фон из хорошей музыки для вашего воскресного дня. We'll be right back.

0: Компания «Бабушкина Крынка» сердечно поздравляет жителей и гостей Могилева с Днем города. Желаем Могилеву процветания, новых побед и ярких событий. А каждой семье – мира, добра и благополучия. С праздником, любимый город!
1: Радио «Могилев».

0: стоп. Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
1: Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области ночью малооблачно, без осадков. Утром и днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 29, плюс 34, местами плюс 35, плюс 36.
1: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

На часах 17:51, друзья, и как бы нам не хотелось продлить свое воскресенье, завтра будет новый день, новая неделя, которая тоже принесет что-то приятное. Ну а я от души желаю, чтобы у вас получилось все запланированное, а не запланированное, если и случится, пусть будет тоже исключительно приятным. У меня на сегодня все. Впереди вас ждет итоговый выпуск новостей и музыка 24/7. С вами была Тина Павлова. Будьте здоровы и счастливы.

0: Наши хиты.
1: Заходи без причин.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Анастасия Протасова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Александр Лукашенко посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах. Каждому из визитов предшествовала большая подготовительная работа. Беларусь накануне стала площадкой для обмена гражданских лиц между Россией и Украиной, передает Белта. Беларусь предоставляет безопасные гуманитарные каналы, коридоры, площадки для организации и проведения обменных процедур между Россией и Украиной. Ранее стороны передали по 160 военнопленных. 27 июня на белорусско-украинской границе вновь прошел гуманитарный обмен. Из Украины в Россию возвратились 7 мирных жителей. Столько же человек отправились в Украину. По другим новостям, самых сильных жителей Могилева определили сегодня во время тематических соревнований, передает Белта. В этом году испытывали свои силы 7 мужчин и 3 девушки. Демонстрировали свои силы спортсмены в 5 этапах. Первый – кантование покрышки. Также участники тягали инкассаторский автомобиль, бревном загоняли тяжелый мяч в ворота, делали жим лежа, поднимали гири и ворочали стога сена. По итогам нескольких часов борьбы самым сильным могилевчанином стал Дмитрий Волошан, а самый сильный среди девушек – Виктория Николаева. Дмитрий Волошан поделился секретом, как победить в таких состязаниях. Нужно вести здоровый образ жизни и тренироваться. Виктория Николаева трудится в правоохранительных органах. Это уже второй ее титул победительницы в этом конкурсе. Могилев отмечает День города. В эти минуты до 22.00 на набережной реки Дубровенко состоится молодежный медиа-пикник, а до 20.00 в сквере 40-летия Победы для жителей и гостей города пройдет вечер отдыха с участием духового оркестра Государственного учреждения культуры «Могилевские городские оркестры». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области ночью малооблачно, без осадков. Утром и днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 29, плюс 34, местами плюс 35, плюс 36. Сейчас в Могилеве плюс 26.

Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области ночью малооблачно, без осадков. Утром и днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 29, плюс 34, местами плюс 35, плюс 36.
1: Наши хиты.

0: узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

Завтра по Могилевской области ночью малооблачно, без осадков. Утром и днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 29, плюс 34, местами плюс 35, плюс 36.

Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены. Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области ночью малооблачно, без осадков. Утром и днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 29, плюс 34, местами плюс 35, плюс 36.
1: Наши хиты.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
4: Радио Могилев.

Завтра по Могилевской области ночью малооблачно, без осадков. Утром и днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 29, плюс 34, местами плюс 35, плюс 36.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Наши хиты.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области ночью малооблачно, без осадков. Утром и днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12, +17, днем +29, +34, местами +35, +36. Во вторник ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, северный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +17, +22, днем +29, +34. В среду ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +16, +21, днем +28, +33. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Завтра по Могилевской области ночью малооблачно, без осадков. Утром и днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 29, плюс 34, местами плюс 35, плюс 36.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Радио Могилев.

Однажды небо хоть чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался без повода, жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.
2: У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, а не без снято.

0: Радио можно не только слушать.
1: Радио, нижнее подчеркивание, Могилев.
0: Мы есть в Инстаграме.
2: Наши хиты.

0: Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области ночью малооблачно, без осадков. Утром и днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 29, плюс 34, местами плюс 35, плюс 36.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляй. I see the hurting deep within your eyes. I just

0: в Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области ночью малооблачно, без осадков. Утром и днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 29, плюс 34, местами плюс 35, плюс 36.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 29 июня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер западный, северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 29, плюс 34, местами плюс 35, плюс 36.
1: Радио Могилев.

0: 29 июня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер западный, северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 29, плюс 34, местами плюс 35, плюс 36.
1: Ну и здорово, замечательно, душа минорная, губы с порвами страниц, ты очень

0: полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.
1: Чангиа 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

29 июня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +29, +34, местами +35, +36.

0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

29 июня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер западный, северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +29, +34, местами +35, +36.